Ними как бы на утайтами там и дюсими лаптами рекончик кусат, ларми так и дюсяйту ком и мама царни тогда шпака. Мама кияк и мацарини тар там ком и мая. Ман царшагар и мадмани куйту кончу не считай там и куксими вернем. Снак стон тогда. Не только сади дюсяйту кусками, не корми дюсяйту кусками. Nispa, rakata, polkananic, kankun hubin sar, sairik spari. Nisaran nini, kunungi, lintu, spaitami sumonec. O,